0: астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты Жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты Жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: Баян Сайдалина, здравствуйте. Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню по случаю дня рождения. Президент отметил значительный личный вклад председателя КНР в укрепление партнерства между Казахстаном и Китаем. Токаев выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и далее укрепляться, сохраняя высокую динамику и охватывая новые направления взаимодействия. Крупную партию синтетических наркотиков изъяли в Алматинской области. В Карасайском районе сотрудники полиции ликвидировали подпольную лабораторию. По данным МВД, незаконное производство организовал 29-летний мужчина. Для этих целей он приобрел частный дом и оборудовал его специальной техникой для изготовления синтетических наркотиков. Поставки оборудования и химических реагентов, а также координация деятельности осуществлялись через теневой сегмент интернета. Во время обыска изъято более 28 килограммов наркотика и лабораторных оборудование. Обнаруженная партия стала первой произведенной в этой лаборатории. Благодаря своевременному вмешательству полиции наркотики не успели попасть в незаконный оборот. Спасатели предотвратили трагедию в Жамбылской области. Тонущего парня заметили сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС во время патрулирования водохранилища в Жуалынском районе. Спасатели оперативно отреагировали, извлекли пострадавшего из воды и оказали ему доврачебную помощь прямо на месте происшествия. После стабилизации состояния мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила его в больницу. Поход на пик смелых в Баянауле закончился спасательной операцией. В Павлодарской области мужчина поднялся на вершину, однако при спуске столкнулся с трудностями и не смог продолжить путь самостоятельно. Спасатели быстро добрались до туриста и обеспечили его безопасный спуск с горы. Спасатели напоминают о необходимости тщательно готовиться к походам в горную местность, учитывать свои физические возможности, выбирать безопасные маршруты и не отправляться в одиночные восхождения. США и Иран подпишут мирное соглашение. Официальная церемония подписания документа намечена на 19 июня в Швейцарии. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, чья страна выступает посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По словам главы пакистанского правительства, стороны согласились на немедленное и окончательное прекращение военных действий во всех направлениях, включая Ливан. Шариф поблагодарил США, Иран, а также Катар, Саудовскую Аравию и Турцию за содействие в достижении этих договоренностей. Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о снятии морской блокады из Ирана и возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Глава Белого дома уточнил, что открытие Ормузского пролива произойдет вслед за подписанием сделки с Ираном. Геннадий Головкин в рядах элиты мирового бокса. Он стал первым в истории представителем Казахстана, кто вошел в элитный международный зал славы бокса. Торжественная церемония прошла в штате Нью-Йорк. Теперь имя Головкина официально стоит в одном ряду с такими легендами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо. Признание Головкина базируется на уникальной статистике. На любительском ринге казахстанец одержал 345 побед в 350 боях. Ливни и изнуряющая жара. Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня. Согласно информации метеорологов, с прохождением фронтальных разделов на территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами и усиление ветра, шквалы, также возможен град. Сильные дожди ожидаются в Мангыстауской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 489 тенге 33 тиен, евро 566 тенге 72 тиена, российский рубль 6 тенге 76 тиен. А теперь о погоде. По данным компании «Казгидромет», сегодня в столице ожидается дождь, 30 градусов, в Алматы без осадков, 34 градуса. Павлодаре, Петропавловске, Караганде, Кокшетау 27, в Актобе, Костанае, Уральске, Актау, Атырау 30, в Усть-Каменогорске, Семее 33, в Жезказгане, Конаеве, Талдыкургане 35, в Таразе, Кызылорде, Шымкенте и в Туркестане 38 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары. Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Сетта Жолдос и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. Сетта Жолдос. Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: Баян Сайдалина, здравствуйте. В Казахстане будут вести реестр недобросовестных застройщиков. По данным Министерства промышленности и строительства, реестр формируется и ведется местными исполнительными органами. Основаниями для включения в реестр недобросовестных застройщиков станет вступивший в законную силу судебный акт о сносе самовольно возведенного многоквартирного жилого дома или индивидуального жилого дома и вступивший в законную силу судебный акт по делу о мошенничестве. Мошенничество на 4 миллиона тенге. В Астане задержали 29-летнего гражданина, подозреваемого в афере с государственными грантами, сообщает Казинформ. Он предоставлялся сотрудникам консалтинговой компании и заявлял, что оказывает услуги по их оформлению. Войдя в доверие к потерпевшему, он пообещал помочь получить грант в кратчайшие сроки. Однако обещанный грант так и не был предоставлен, а полученные деньги использованы в личных целях. По данному факту сейчас проводится досудебное расследование. Незаконную добычу полезных ископаемых пресекли в лесах области Абая. Незаконная добыча установлена на территории Таудалинского филиала предприятия «Семей Урманы». Специализированные природоохранные прокуратуры сообщили, что уничтожен плодородный слой почвы и зеленые насаждения, также нарушены земли лесного фонда. По данным лесничества, размер причиненного ущерба превысил 228 миллионов тенге. Кустанайское управление образования возглавил новый руководитель. Исполняющим обязанности руководителя назначен Ардак Бегатаров. В разные годы занимал должности в сфере технического и профессионального образования. Напомним, ранее стало известно, что главу отдела образования Кустаная подозревают в хищении бюджетных средств. Позже Следственный суд Кустаная избрал в отношении подозреваемой Гульсим Уразбаевой меру пресечения в виде содержания под стражей. ООН поддержала соглашение о прекращении огня между США и Ираном, возобновление судоходства через Ормузский пролив и создание рамочной основы для дальнейших переговоров. Как говорится в заявлении главы ООН, эта договоренность может стать важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта. Антонио Гутерреш выразил признательность странам Пакистану, Катару, Египту, Саудовской Аравии, Турции, а также другим странам региона за их конструктивную роль в поддержке переговоров, которые привели к мирной сделке. В Мангыстауской области начались съемки фильма с участием Джеки Чана. Первые кадры международного проекта уже сняты на уникальных природных ландшафтах региона, передает Казинформ. Одной из основных локаций фильма утверждено всемирно известное урочище Бозжыра Мангыстауской области. На прошлой неделе здесь уже прошли съемочные работы. Аким Мангыстауской области лично встретил творческую команду и оказал всестороннюю поддержку в реализации международного кинопроекта. Съемки планируют завершить уже в этом году, и в прокат выйдет фильм в феврале 2027 года. Димаш Кудайберген исполнил мечту школьников, создавших его портрет из лего, и сделал им подарок. Напомним, 1 июня к Международному дню защиты детей учащиеся средней общеобразовательной школы номер 82 города Актобе создали портрет Димаша из 3000 деталей лего. На создание этой работы школьники потратили целую неделю. Димаш Кудайберген встретился с ребятами и похвалил их за работу. В завершение встречи артист подарил детям путевки в детский оздоровительный лагерь. В Актобе артист приехал в творческую командировку. Свой визит в родной город он начал с посещения гимназии номер 32, в которой учился, и Актюбинского музыкального колледжа имени Ахмета Жубанова. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 489 тенге 33 тиен, евро 566 тенге 72 тиена, российский рубль 6 тенге 76 тиен. А теперь о погоде на завтра. По данным компании «Казгидромет», в столице дождь, ночью 19, днем 28 градусов. В Алматы также дождь, ночью 20, днем 33. В Петропавловске 24, в Актау, Атырау, Кокшетау, Актобе, Костанае, Уральске 27. В Караганде, Павлодаре 31, в Усть-Каменогорске, Семей, Жас-Казгане 33. В Кунаеве, Талдыкургане, Таразе, Шымкенте 35. В Кызылорде и в Туркестане завтра 38 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
1: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Финансовая корпорация США откроет представительство в Казахстане. Об этом говорили наш президент и исполнительный директор этой корпорации. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев и Бен Блэк рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах критически важных минералов, АПК, транспортной взаимосвязанности, цифровизации и искусственного интеллекта. В целом стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в Вашингтоне. Премьер-министр договорился с вице-президентом Всемирного банка о сотрудничестве в области цифровизации искусственного интеллекта. Финансовый институт готов оказать поддержку нашим проектам в этой области. В обсуждении приняли участие советник президента, председатель агентства по стратегическому планированию и реформам, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития, национальной экономики, а также финансов. По итогам встречи вице-президент Всемирного банка пригласил Казахстан стать приоритетным партнером и страной-участницей глобальной их стратегии по цифровизации и искусственному интеллекту. Программа нацелена на привлечение инвестиций в цифровую экономику. Два вертолета столкнулись в небе Рио-де-Жанейро. 6 человек погибли на борту обоих воздушных судов. Среди них американский певец Оливер Три. Один из вертолетов упал на парковку автосалона. Возникший после падения пожара уничтожил не менее 20 машин. В Чикаго пропал казахстанец. 24-летний Асет Куралбай проживал в пригороде Чикаго в штате Иллинойс. В последний раз он выходил на связь 2 июня, а 7 июня его телефон отключен. Более того, его документы и банковские карты остались дома. В нашем МИДе сообщили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с американскими властями и родственниками молодого человека. Также они выясняют обстоятельства произошедшего. Течение унесло примерно на 3,5 километра жителя села Кендала в Алматинской области. Мужчина упал в оросительный канал. Спустя время ему удается удержаться за установленный спасательный трос и дождаться помощи. Из-за ЧП подачу воды в канал временно остановили. Поток перенаправили через шлюз в русло реки Талгар. Спасатели эвакуировали мужчину. В больнице ему оказали помощь. Полезные ископаемые незаконно добывали в Большебуконском лесничестве в области Абай. В результате были повреждены земли лесного фонда, относящиеся к особо охраняемым природным территориям, а также уничтожен плодородный слой почвы и зеленые насаждения. Ущерб превысил 228 миллионов тенге. Специализированная природоохранная прокуратура начала досудебное расследование за самовольное пользование недрами. Уверенно стартовал Нурбек Уралбай на Кубке мира World Boxing в Китае. В поединке 1/8 финала весовой категории до 90 килограммов он встретился с представителем Южной Кореи Ким Кик Че. Наш спортсмен одержал досрочную победу техническим нокаутом, трижды отправив соперника в нокдаун. За выход в полуфинал Нурбек Уралбай поспорит с боксером из Узбекистана Турабеком Хабибулаевым. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 489 тенге 33 тиена, евро 566.72, российский рубль 6 тенге 76 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 19, днем 28 градусов. Алматы также дождь, ночью 20, днем 33. В Петропавловске 24, в Актау, Атырау, Кокшетау, Актюбе, Кустанай, Уральске 27, в Караганде, Павлодаре 31, в Усть-Каменогорске, Семижск, Казгане 33, в Конаеве, Талдыкургане, Таразе, Шымкенте 35, в Кызылорде и Туркестане 38 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
1: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
5: Казах радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Алисы. Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Экономика выросла на 3,7% за 5 месяцев года. Премьер провел совещание по обеспечению роста экономики. Это поручение с акцентом на диверсификацию дал президент. Рассмотрены текущие показатели отраслей экономики. По данным Миннацэкономики, в обрабатывающей промышленности рост составил 9%, в машиностроении 22%. За январь-май в стране произведено свыше 80 тысяч единиц автотранспорта. Рост также в химической промышленности и производстве стройматериалов. Тенов закрепил персональную ответственность руководителя госорганов за достижение плановых показателей индекса физического объема по итогам полугодия. Президент приветствует соглашение между США и Ираном. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. Токаев отметил политическую волю сторон, которая позволила восстановить доверие и найти решение. Также глава государства подчеркнул решимость и стратегическое видение Дональда Трампа и конструктивный подход руководства Ирана. Как заявил президент, Казахстан надеется, что подписание соглашения заложит прочную основу для укрепления мира и стабильности. Между тем, министр нацбезопасности Израиля сделал заявление, что страна не будет выполнять условия мирного соглашения. Итамар Бен-Гвир написал в сети X, что для Израиля ключевая задача – собственная безопасность. И Тель-Авив не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение группировки Хезболла. Процитирую его слова: «Соглашение Трампа нас не обязывает. Мы не являемся партнерами в этом соглашении, которое не заботится о нашей безопасности». Цена на нефть рухнула после объявления о мире между США и Ираном. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на бирже упала почти на 5%, до $83 за баррель. Несмотря на падение, аналитики отмечают осторожность инвесторов. Они ее пока сохраняют и полностью риски не снимают. Напомню, США и Иран договорились восстановить судоходство через Ормузский пролив. В Женеве прошли беспорядки. Митингующие выступают против саммита «Большой семерки» и политики стран-участниц. Саммит G7 стартует уже сегодня во французском Эвиане. На улице вышли до 15 тысяч человек. Протестующие подожгли машины, пострадали офисы международных компаний и организаций. Позже в Женеве произошли столкновения с полицией. Силовиков забросали бутылками, камнями и петардами. Полицейские ответили слезоточивым газом и водометами. Отмечу, одна из ключевых тем встречи саммита G7 – война в Украине. Владимир Зеленский встретятся с лидерами «Большой семерки» завтра. Он также подтвердил планы провести отдельные переговоры с Трампом. Во время смертельного ДТП на Аль-Фараби в Алматы отказали тормоза. Такое заявление сделал подсудимый по делу. В суде Александр Пак сегодня рассказал, что ехал по проспекту со скоростью около 80 км в час. На приборной панели загорелись индикаторы ошибки, а при попытке перестроиться автомобиль потерял управление. По его словам, тормоза не работали. Случилось ДТП. Также по заявлениям Пака, в ресторане он выпил 2 глотка пива. По результатам экспертизы в крови подсудимого обнаружено 1,3 промилле этилового спирта. Как отметил судья, такая концентрация может вызывать легкую степень опьянения. И еще сегодня обвиняемый в начале заседания сказал о готовности полностью понести наказание. Штрафовать за нецензурную брань в интернете будут в стране. Как ответил на депутатский запрос премьер-министра, законопроект планируется внести в парламент в июне. В нем расширят ответственность за использование мата. Штраф составит 86,5 тысяч тенге. На серии краш-мопедов поймались подростки в Алматы. Полицейские задержали группу в Медеусском районе. Установлена их причастность как минимум к 6 эпизодам угона мопедов. Подростки и их родители привлечены к ответственности. Следственные действия по делу продолжаются. В Астане открыли музей истории железных дорог Казахстана. В комплексе Нурлы-Жол собрано более 250 экспонатов. От локомотивов и вагонов разных эпох до симулятора машиниста. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 491 тенге 37 тин, евро 566,72, российский рубль 6 тенге 76 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 19, днем 28 градусов. Алматы также дождь, ночью 20, днем 33. В Петропавловске 24, в Актау, Атырау, Кокшетау, Актюбе, Кустанай, Уральске 27, в Караганде, Павлодаре 31, в Ишкеногорске, Семиже, Казгане 33, в Кунаеве, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте 35, а в Кызылорде, Туркестане 38 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Реклама на казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.